Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's music. Power.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.
1: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Пауэр.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Steven и James Perry.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Jazzy, my people.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60 40

0: Our Play — студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Your number one Heat Radio.
2: Check this out. Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: New, and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Касается.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Afternoon on Power Hit Radio. New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Нептуника. What if?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Приготовься. Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и стопроцентный хит. Эта музыка будет вечной.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков, спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Новый кроссовер от Яндекса обошел китайцев. В июле Юма 5 обошел Аватар и стал самым популярным электрокаром в стране третий месяц подряд, захватив первенство в сегменте еще в мае. Он сохранил звание лидера в июне и в июле, сообщает Автостат. Правда, речь не идет о тысячах машин. Это старт с нуля и для конкретного электрокара, и для направления таких машин в России. Согласно статистике регистрации, в июле на учет стало 304 новых Юма 5. Ближайшими конкурентами стали китайские премиальные модели Аватар 11 и 12, зарегистрированные в количестве 301 и 209 единиц соответственно. Так что если их сложить, то получится, что они впереди, а не автоэлектрическое изделие от Яндекса. Всего же за прошлый месяц в России было реализовано 1540 новых электромобилей. Это на 22,5% больше, чем в июле 2025 года.
0: Акселератор.
3: Главный внедорожник УАЗа получит абсолютно новую автоматическую коробку передач. Производство внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач возобновится в 2028 году. Это будет восьмиступенчатая трансмиссия. Работа над ее интеграцией в автомобиль уже идет, сообщил российской газете гендиректор автозавода Ильнур Сахабиев. По словам топ-менеджера, речь идет о том же агрегате, который сейчас представлен в выпускаемых на мощностях УАЗа пикапах. Восьмиступенчатым автоматом оснащают Solers СТ-9. Ранее сообщалось, что новый китайский автомат по характеристикам и потребительским свойствам не уступает французской шестиступенчатой коробке, применяемой на УАЗах до 2022 года. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. В России изменят медконтроль водителей. С 1 марта следующего года водитель в России будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование, если в ходе диспансеризации, приема у врача или иного обращения к доктору у него выявят признаки препятствующего управлению автомобилем заболевания. Как сообщает РИА Новости, отказ от прохождения внеочередного медосвидетельствования грозит лишением прав. Сейчас к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами относятся приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота, дальтонизм разных форм и общие расстройства психологического развития. Напомню, сейчас медосвидетельствование водители проходят лишь при получении или замене прав раз в 10 лет, при открытии в них новых категорий, а также при возврате прав после лишения за определенные нарушения, например, за езду в состоянии алкогольного опьянения.
0: Акселератор.
3: Volkswagen нашел способ избежать многомиллиардных штрафов. Из-за штрафов за нарушение экологического стандарта группа компаний объединит Porsche с китайским XPeng. Дело в том, что скоро в Европе заработают более строгие экологические правила для автопроизводителей. У Volkswagen Group по итогам прошлого года показатель уже превышен. Причем дальше ситуация может ухудшиться. Porsche из-за слабого спроса на электрокары собирается расширять линейку бензиновых моделей, а значит средний уровень выбросов у всего концерна поползет вверх. Выход нашли. Немцы решили слить Porsche и китайскую XPeng в один зеленый пул. По сути, это хитрый способ перераспределить экологические показатели внутри группы. Похожую схему уже обкатала Tesla. Она продает Ford, Mazda и другим маркам долю в своем пуле, позволяя им избежать штрафов без срочного обновления модельного ряда. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Да прибудет с нами новый час летних хитов. На Power Hit Radio.

0: Реклама. Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно

0: полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
4: It's not everyone. Power Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Счет в вашу пользу.
9: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка.
10: Доступна рассрочка от клуба.
9: X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
10: Подробности в отделе продаж 55 11 11.
11: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
12: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
13: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
12: название треков,
13: голосование за самые понравившиеся,
12: передача сообщений в студию.
13: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
12: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
14: You're listening to Powerhit Radio.
15: Get the hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера». Дети вместо цветов, и вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Power Hit Radio.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40.

0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Play. Stay tuned on Power Play.

0: Мурманском Меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Госавтоинспекция Мурманской области отчиталась о проверках соблюдения правил тонировки стекол. В этом году выявлено более 2100 нарушителей, управляющих автомобилями с недопустимой степенью затемнения передних стекол. В частности, недавно на трассе Кола инспекторы остановили «Шкоду Октавия» с зеркальной тонировкой лобового и боковых стекол. 21-летний водитель сразу снял пленку, но был оштрафован на 500 рублей. Как отметили в ГАИ, особое внимание уделяется при проверках водителям, которые повторно ездят с нарушителями после штрафа и не устраняют тонировку. За такое нарушение предусмотрены более серьезные меры наказания: штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток, а также обязательные работы от 40 до 120 часов.
0: Акселератор.
3: 28% водителей готовы снизить цену авто после месяца безуспешных продаж. При этом в некоторых регионах, в частности в Москве, Подмосковье и Башкирии, продавцы зачастую снижают стоимость уже через неделю, сообщил ДРОМ. Как показал их опрос, проведенный в июне этого года, среди почти 10 тысяч человек 28% автомобилистов снизят цену через месяц отсутствия покупателей, 18% через две недели, 15% через неделю, а 12% готовы удерживать ценник несколько месяцев. При этом четверть опрошенных автолюбителей заявили, что никогда не скинут цену. Некоторые автовладельцы отметили, что снижают цену понемногу, учитывая в ней возможность торга. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов – «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Хит-радио.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: Fresh Music. Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: Я коленвал, переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
10: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
11: Без возрастных ограничений.
12: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
13: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
14: 22 августа. Хэхэ-бар.
15: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
14: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
15: Копанган. Мурманск.
14: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
15: Таиланд.
14: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Hit Radio. Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. УАЗ осенью вернет на рынок внедорожник «Патриот» версии «Экспедиция». Как сообщили представители компании в сообществе УАЗ сегодня, в числе прочих изменений этот внедорожник получит полноценную электронную систему стабилизации, которая также отвечает за активацию функции контроля торможения в повороте и режима оффроуд. Предполагается, что новый экспедиционный «Патриот» будет представлен уже в рестайлинговой версии со светодиодной оптикой, другим рулем, электромеханической раздаткой с управлением шайбой. Главным техническим изменением обновленного внедорожника станет появление двухлитрового 136-сильного турбодизеля «Аджак», в паре с которым будет работать новая шестиступенчатая механика. Эта же коробка будет ставиться и в версии со 150-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра. Напомню, прием заказов на экспедиционные версии внедорожников был приостановлен в начале 2023 года по причине смены поставщиков.
0: Акселератор.
3: КАМАЗ приступил к разработке и изготовлению беспилотного автобуса. О начале работ сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Беспилотные автобусы будут внедряться на дороге поэтапно с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы. Ранее выступая на заседании Президиума Госсовета на тему развития общественного транспорта, глава Минтранса Андрей Никитин сказал, что в рамках экспериментального правового режима беспилотные автобусы могут появиться вскоре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотные грузовики, в свою очередь, с 2023 года эксплуатируются в рамках экспериментального правового режима на трассах М-11 Нева, ЦКАД и М-12 Восток. В мае этого года они совершили первую международную беспилотную грузоперевозку между Россией и Казахстаном. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. На частоте 104.5 снова лето, снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Коробка передач пинается.

0: Попал.
1: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер. И эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
4: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна. Огорнип 32-023-75-00-128-20.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
9: Okay, Power Hit Radio.
10: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» — это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0678-34. New and fresh music.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.5 проверенный хит.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Угоны в России пошли на спад. С начала года совершено менее 6 тысяч угонов и краж транспортных средств. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. О сокращении числа таких преступлений сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД. Эксперты связывают эту динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. По их оценке, распространение таких систем способствует уменьшению количества угонов и краж транспортных средств. Страховые компании подтверждают тенденцию к сокращению числа подобных преступлений. Они объясняют ее тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно страховщики отмечают рост интереса злоумышленников к грузовикам, фургонам и китайским легковушкам.
0: Акселератор.
3: Китайский автогигант начнет выпуск своих машин на европейских заводах Volvo. Об этом сообщил новый председатель компании Geely Ан Цунхуэй на конференции, посвященной промежуточным результатам работы за этот год. По словам топ-менеджера, заводы Volvo в Швеции и Бельгии станут важной базой для реализации местной стратегии Geely. Ожидается, что массовое производство стартует в 2028 году, а пока компания будет проводить подготовительные работы. На конвейер встанут подключаемые гибридные кроссоверы Lincoln Go 900, а также Zeekr 9X и Zeekr 8X. Первый ориентирован на молодежь, два других на премиальный сегмент. Именно они, как рассчитывают в Geely, способны стать флагманами европейского производства. Плюс к тому, Geely уже договорилась с Фордом о совместном использовании испанского завода американской марки. Две модели под брендом Geely должны начать сходить с конвейера там тоже в 2028 году. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55

0: 11.11.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
9: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран»
11: для лиц старше 18 лет.
12: Вот она, рыба вашей мечты.
13: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
14: Вкусно и полезно.
13: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
15: 104.5 FM.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс». Рогозерская, 34.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
6: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
8: Без возрастных ограничений.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: You're number one. One. Hit music station. Power.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: This is the radio station. This is Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Дати, take me there.

Реклама. 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв.

0: Skytop, Копанган, Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриошь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссовер Теннет – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Number one. Hit music station.

0: на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
5: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
4: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. «Стахановец». Прокат инструмента в Мурманске.
9: Рогозерская, 34А.
8: Телефон 56-77-80. «Стахановец.рф».
10: Физкульт, привет!
11: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
12: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
13: Герои Севера, заполярный рубеж.
14: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
15: Регистрируйся на платформе «Байран».
16: Для лиц старше 18 лет.
17: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Дабс и Амира Илдайн. Say yeah.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
6: Компания «Консультант ИТС».
7: Listen up, everyone.

New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Even и Джеймс Перри.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 100%.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jazzy, my people.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
4: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
5: Без возрастных ограничений.
1: Счет в вашу пользу.
2: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
1: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Hit Radio.
8: Pretty down to earth and...

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Культ, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: 22 августа. ХХ-бар.
9: Летняя сессия проекта SkyTop.
10: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
11: Копанган. Мурманск.
10: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
12: Таиланд.
10: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
13: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
14: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
15: Listen up, everyone.
16: Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Касай.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, пиццы 2023-75-00-128-20.
6: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
7: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
8: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
9: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

0: miles away.
1: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Нептуника. What if?

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
8: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран»
10: для лиц старше 18 лет.
11: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
12: Количество автомобилей.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
7: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомак 051».
9: Is power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. Хэхэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Я коленвал, переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска.
5: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: Без возрастных ограничений.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
7: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
8: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 4-8-8-4-4.

0: Реклама на Power Hit Radio. Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
7: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Счет в вашу пользу.
8: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка.
9: Доступна рассрочка от клуба.
10: X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
11: Подробности в отделе продаж 55 11 11.
12: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.

0: break my heart.
1: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. Power. Power. На 104.5.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: рамках эксклюзивного тура «Копанган, Мурманск». Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
1: Таиланд.
0: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэбар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзив. Цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И.П. Никитин А.В. ОГРН 316-519-40-678-34.
5: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пицца 2023-7500-128-20.
0: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: Power Hit Radio 104.5 FM.

0: Energy.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Грей студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is Power Play.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.com.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
2: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
2: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: I like it. Number one hit music station.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь. Can't think, can't sleep.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board of SkyTalk with Alexis Sonar. Fasten your seatbelts and enjoy the rest of the flight.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Thank you for traveling with us. See you on the next flight.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлтсеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Our hit radio.
0: Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Jazzy, my people.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power Hit.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Лазер Пауэрплей – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Stay tuned on Power Radio.

0: every day, and every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Касает

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: New, and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Нептуника. What if?

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.